Поизвязание кровопролития и неоправданный жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Римы остров. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие сакса, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня, прием. Русский военный корабль.